Вся кровь, а склянка жуцу на прищине. Хей, суш, что манька в очах твоих лзи. Леч раз познава улицы сына, что жив шрут носи, зно жалуб теж град. И покохава дикаго девчина.